0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 25 августа. Католическая церковь чтит память святого Людовика IX, короля французского. Также чтим память святого Иосифа Колосанса, священника. Два святых покровителя сегодня – король и священник. Чем же прославили они Господа? Король Людовик IX взошел на престол в возрасте 20 лет. Он был примерным мужем и отцом. Опекал бедных, больных, лично прислуживал им, был известным государственным деятелем. Умер от тифа 25 августа 1270 года. Второй покровитель сегодня Иосиф Колосанс родился в Арагонии в 1556 году. В молодости собирал ровесников и вместе с ними молился, изучал основы веры. Став священником, основал орден пиаров, цель которого является устройство бесплатных школ. Иосиф руководил этим орденом в течение 52 лет, умер 25 августа 1648 года. Святой Людовик, король, и святой Иосиф, священник, прославили Бога милосердным служением ближнему. А милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом, чувствовать жизнь его чувствами. Милость – это намного выше, чем просто эмоциональная жалость.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В полдень 23 августа после молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился с призывом к международному сообществу в связи с эпидемией в Африке. Он выразил также соболезнования пострадавшим от катастрофы в Центральноафриканской Республике и молитвенно вспомнил жертв землетрясения 2016 года в Италии. Святейший Отец заверил в непрестанной молитве о Демократической Республике Конго, где вспышка лихорадки Эбола уносит множество жизней. «Я призываю международное сообщество объединить усилия с местными жителями в борьбе с эпидемией и профилактике, дабы спасти множество человеческих жизней». Папа выразил духовную близость народу Центральноафриканской Республики, оплакивающему жертв обрушения шахты в Замбое. «Да примет Господь погибших, да поддержит и укрепит тех, кто добивается безопасности и порядка на шахтах». Епископ Рима напомнил, что на 24 августа приходится 10-я годовщина разрушительного землетрясения, поразившего центральные регионы Италии – Лацио, Умбрию и Марке. Папа вознес молитвы о погибших, об их семьях и обо всех пострадавших общинах, выразив надежду, что вера и взаимная поддержка помогут восстановить разрушенное. Приветствуя римлян и паломников из разных уголков мира, Лев XIV особо отметил хор Кафедрального собора Гнезна из Польши, семинаристов и руководство папской североамериканской коллегии, а также молодежь из ломбардских городов Бормио и Вальфурва. Перед чтением молитвы «Анджелус» 23 августа Папа обратился к паломникам с размышлением над воскресным Евангелием. Христос спрашивает своих учеников о том, кем они его считают. Святейший Отец отметил, что евангельское повествование ставит перед каждым верующим фундаментальный вопрос: «Кто Иисус для меня на моем пути веры?» Из текста Евангелия очевидно, насколько этот вопрос является решающим для ученичества. Хотя 12 апостолов уже разделяли с учителем жизнь и служение, Иисус не стал считать само собой разумеющимся, что они действительно знают Его и постигли тайну Царства Божьего. Сначала, спросив о том, что говорит о нем народ, он обращается непосредственно к ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» Епископ Рима подчеркнул, что этот момент является ключевым для учеников всех времен. Вера не дается нам раз и навсегда. Напротив, мы всегда нуждаемся в том, чтобы заново открывать для себя лик Христа и Его Евангелие, углублять Его весть и каждый раз подтверждать выбор нашей жизни, чтобы он был созвучен тому, что мы исповедуем, побеждая соблазн считать, будто мы уже все знаем, и превращать веру в привычку. Вопрос о том, кто для нас Иисус и каков смысл Его присутствия в нашей жизни, возникает каждый день, особенно в молитве и при размышлении над Евангелием. Но он звучит и тогда, когда мы сталкиваемся с нуждами и ранами братьев или в отношениях и обстоятельствах, затрагивающих нашу совесть. Именно в повседневности мы проверяем, является ли Иисус для нас лишь великим историческим деятелем прошлого, или же Он — Христос Божий, посланный ввести нас в любовь Отца и преобразить нашу жизнь и окружающий мир. Давайте научимся не замыкаться в собственных убеждениях и религиозных устоях, но оставаться открытыми для живых, подлинных отношений с Христом, призвал Святейший Отец, и предостерег от веры понаслышке и привычных штампов, когда в нашей вере мы удовольствуемся лишь тем, что слышим от других, не стремясь пережить это в реальной жизни, в то время как Иисус призывает нас к личному ответу, к тому, чтобы узнать Его ближе, позволить дружбе с Ним преобразить нас изнутри в этой непрестанно новой встрече, которая может потребовать от нас идти невиданными путями и делать выбор, отличающийся от того, что мы себе представляли. Это касается как личного духовного пути каждого, так и пути всей Церкви и ее пастырского выбора, когда порой возникает искушение просто действовать так, как было всегда. Вместо этого необходимо часто задавать себе вопросы: «Кто Господь для меня? Знаю ли я Его по-настоящему? Чего требует от меня Его Евангелие сегодня? Какие шаги я должен совершить?» Епископ Рима призвал молитвенно обратиться к Пресвятой Деве Марии, неустанно искавшей волю Божью через своего Сына, чтобы она направляла нас на пути веры.

0: 24 августа Святейший Отец принял в Ватикане членов Федерации Марсодету из испанского города Толедо, прибывших в Рим по случаю 45-летия основания этой организации. Папа поблагодарил Марсодету за служение людям с интеллектуальной инвалидностью и детским церебральным параличом и пожелал им, дабы Господь благословил их труды, непростую, часто незаметную работу, но именно в ней особенно ясно открывается возможность встретить Христа в лице каждого человека. Лев XIV напомнил евангельские слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Умение узнавать взгляд Христа в жизни самых слабых и уязвимых помогает всему обществу стать более человечным и христианским. Святейший Отец подчеркнул принципы работы Федерации – солидарность, защиту достоинства каждого человека, его полноценную интеграцию в общество. Усилия ради общего блага позволили организации заручиться широкой институциональной поддержкой. Возвращаясь к истокам, Лев XIV с благодарностью вспомнил священника Марселино Касаса Пуэнте, который более 40 лет назад положил начало тому, что казалось лишь мечтой, чтобы ни одна семья, в которой есть человек с интеллектуальной инвалидностью, не оставалась в одиночестве перед своими трудностями. Сегодня эта мечта стала реальностью. Федерация может по праву гордиться тем, что помогает множеству людей, воплощая в жизнь то, о чем Святейший Отец говорил во время своего недавнего визита в Испанию. Любовь Христова влечет нас к братьям, и милосердие, забота, с которыми мы откликаемся на призыв Господа, это мерило подлинности нашей веры. Папа вознес молитву, дабы Пресвятая Богородица сопровождала членов Федерации в их миссии, поддерживала в трудные моменты и помогала неизменно обращать взор к Господу, а их служение оставалось примером для церковной и социальной деятельности.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Адам и Ева сделали себе одежду, но все равно чувствовали себя нагими. На первый взгляд это непонятно, если человек прикрыл тело, почему он продолжает считать себя незащищенным? Именно эта странность позволяет увидеть в рассказе «Бытия» не просто историю о наготе. Похоже, смоковные листья должны были скрыть тело, но не смогли скрыть человека. Эту перемену рассказ помещает буквально в одну строку. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Речь не о том, что прежде их глаза были закрытыми, они начинают видеть иначе, и первое, что открывается этому новому взгляду – собственная нагота. Открытые глаза здесь не освобождают человека, они вводят его в новое восприятие. Адам и Ева начинают видеть одни вещи и оставаться слепыми к другим. Именно так рассказ «Бытия» постепенно выходит за пределы одной истории. Он говорит и о нашем сегодняшнем взгляде. Начинается все с разрыва с Богом, и первое, что человек узнает о себе – собственная нагота. Мы привыкли связывать наготу прежде всего с сексуальностью, хотя здесь она открывает гораздо более широкую реальность. Нагота – это отсутствие защиты, того, кто прикроет, отсутствие связи, когда человек знает, что рядом есть другой. Разрывая доверие с Богом, Адам и Ева теряют отца, хранителя, точку опоры, источник. Они оказываются одни. Если их отвергнут, их некому принять. Если упадут, некому поднять. Так выглядит человек, оставшийся без защиты в результате греха. Адам и Ева берут листья смоковницы. Здесь рассказ впервые называет дерево. В Евангелии смоковница учит распознавать происходящее. По ее ветвям можно понять, что приближается весна. Но Адам и Ева используют эту мудрость иначе, для собственной защиты. Покров они не получают, а делают своими руками. Сами срывают листья, переплетают и надевают на себя. Когда нас спрашивают «Кто ты?», мы часто начинаем перечислять то, что сделали. Работа, образование, способности, успехи, отношения. Собственное «я» начинает казаться чем-то, что нельзя просто показать. Его нужно оформить, сделать приемлемым. Мы словно предъявляем свои дела вместо себя. Вот мои листья, вот чем я могу прикрыться. Собственные руки могут сделать множество вещей, но они не могут сделать самого человека. Смоковные листья работают, пока человеку нужно спрятаться от собственной уязвимости. Но когда приходит Бог, выясняется, что Адам все еще наг. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он прикрыл тело, и все равно при встрече с Богом ему хочется исчезнуть целиком. Глаза уже сделали свое, человек увидел себя и испугался своей наготы. Теперь той же перемене подвергается слух. Адам и Ева слышат шаги Бога, и в них уже чудится угроза. То, что прежде было знаком радостной встречи, теперь слышится как предупреждение. Внутренняя перемена начинает менять даже способ, которым они воспринимают внешний мир. Бог приближается, и человек делает то, чего прежде не мог бы представить – прячется от него. Связь с Богом разорвана настолько глубоко, что Адам начинает воспринимать его как того, от кого нужно спасаться. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» После всего, что произошло, этот вопрос можно было бы принять за последнее предупреждение, как будто Бог уже знает ответ, и теперь остается только обнаружить беглеца и вывести его из укрытия. Но есть в нем одна деталь, которую русский перевод почти не позволяет услышать. В языке самого текста это короткое «где ты» звучит как «аека». Это вопрос того, кто ищет не виновного, а потерявшегося. Так зовет отец своего потерявшегося ребенка, так мать ищет глазами своего малыша. Здесь вопрос о месте становится вопросом о самом человеке. Потерять ребенка из виду значит на несколько минут оказаться внутри совершенно другой реальности. Все внимание сжимается до одного вопроса: где он? Что с ним? Почему его больше нет рядом? Так звучит Божий вопрос. Бог ищет тех, кого прежде хранил, кому доверил свое творение и кого создал по своему образу. Поэтому «где ты?» рождается из разрыва доверия между отцом и его детьми, из той самой утраченной отцовской связи. Адам отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Получается нечто невероятное. Человек боится взгляда отца. Тот самый ребенок, который прежде жил под заботливым взглядом, теперь прячется от него, потому что предполагает, что отец увидит его и отвергнет. Так рождается самое опасное заблуждение. Человек начинает думать, что и Бог видит его таким, каким он теперь видит себя – неправильным, непривлекательным, недостойным любви. Бог словно останавливает эту новую мудрость человека одним вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Этот вопрос можно услышать глубже, чем просто как вопрос о произошедшем. Откуда человек знает, что он должен стыдиться себя? Кто научил его считать собственную уязвимость недостатком, себя ошибкой, а Божий взгляд – взглядом, перед которым нужно оправдываться? В этом и состоит глубина обмана. Человек перестает доверять Богу и одновременно приписывает Богу собственное недоверие. Адам отвечает обвинением: «Виновата женщина, а за ней Бог. Ты дал мне ее». Ева называет источник произошедшего: «Змей обольстил меня». Здесь и обнаруживается ключевая нить человеческой катастрофы. Обман начинается со слуха, с чужого голоса, который учит иначе видеть Бога, себя и реальность. Адам хотел стать как Бог, сделав его образом силы и победы. В конце он начинает бояться того, кому хотел уподобиться. Человек принимает ложный образ Бога, и постепенно этот образ разрушает все отношения с Творцом, с самим собой и с тем, кто рядом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

riskiert Brutus Spiritus.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 августа. Католическая церковь чтит память святого Людовика IX, короля французского. Также чтим память святого Иосифа Колосанса, священника. Два святых покровителя сегодня – король и священник. Чем же прославили они Господа? Король Людовик IX взошел на престол в возрасте 20 лет. Он был примерным мужем и отцом, опекал бедных, больных, лично прислуживал им, был известным государственным деятелем. Умер от тифа 25 августа 1270 года. Второй покровитель сегодня Иосиф Колосанс родился в Арагонии в 1556 году. В молодости собирал ровесников и вместе с ними молился, изучал основы веры. Став священником, основал орден пиаров, цель которого является устройство бесплатных школ. Иосиф руководил этим орденом в течение 52 лет. Умер 25 августа 1648 года. Святой Людовик, король, и святой Иосиф, священник, прославили Бога милосердным служением ближнему. А милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом, чувствовать жизнь его чувствами. Милость – это намного выше, чем просто эмоциональная жалость.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 23 августа после молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился с призывом к международному сообществу в связи с эпидемией в Африке. Он выразил также соболезнования пострадавшим от катастрофы в Центральноафриканской Республике и молитвенно вспомнил жертв землетрясения 2016 года в Италии. Святейший Отец заверил в непрестанной молитве о Демократической Республике Конго, где вспышка лихорадки Эбола уносит множество жизней. «Я призываю международное сообщество объединить усилия с местными жителями в борьбе с эпидемией и профилактике, дабы спасти множество человеческих жизней». Папа выразил духовную близость народу Центральноафриканской Республики, оплакивающему жертв обрушения шахты в Замбое. «Да примет Господь погибших, да поддержит и укрепит тех, кто добивается безопасности и порядка на шахтах». Епископ Рима напомнил, что на 24 августа приходится 10-я годовщина разрушительного землетрясения, поразившего

Лос-Анджелес 23 августа папа обратился к паломникам с размышлением над воскресным Евангелием. Христос спрашивает своих учеников о том, кем они его считают. Святейший Отец отметил, что евангельское повествование ставит перед каждым верующим фундаментальный вопрос: «Кто Иисус для меня на моем пути веры?» Из текста Евангелия очевидно, насколько этот вопрос является решающим для ученичества. Хотя 12 апостолов уже разделяли с учителем жизнь и служение, Иисус не стал считать само собой разумеющимся, что они действительно знают Его и постигли тайну Царства Божьего. Сначала, спросив о том, что говорит о нем народ, Он обращается непосредственно к ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» Епископ Рима подчеркнул, что этот момент является ключевым для учеников всех времен. Вера не дается нам раз и навсегда. Напротив, мы всегда нуждаемся в том, чтобы заново открывать для себя лик Христа и Его Евангелие, углублять Его весть и каждый раз подтверждать выбор нашей жизни, чтобы он был созвучен тому, что мы исповедуем, побеждая соблазн считать, будто мы уже все знаем, и превращать веру в привычку. Вопрос о том, кто для нас Иисус и каков смысл Его присутствия в нашей жизни, возникает каждый день, особенно в молитве и при размышлении над Евангелием. Но он звучит и тогда, когда мы сталкиваемся с нуждами и ранами братьев или в отношениях и обстоятельствах, затрагивающих нашу совесть. Именно в повседневности мы проверяем, является ли Иисус для нас лишь великим историческим деятелем прошлого, или же Он — Христос Божий, посланный ввести нас в любовь Отца и преобразить нашу жизнь и окружающий мир. Давайте научимся не замыкаться в собственных убеждениях и религиозных устоях, но оставаться открытыми для живых, подлинных отношений с Христом, призвал Святейший Отец, и предостерег от веры понаслышке и привычных штампов, когда в нашей вере мы удовольствуемся лишь тем, что слышим от других, не стремясь пережить это в реальной жизни, в то время как Иисус призывает нас к личному ответу, к тому, чтобы узнать Его ближе, позволить дружбе с Ним преобразить нас изнутри в этой непрестанно новой встрече, которая может потребовать от нас идти невиданными путями и делать выбор, отличающийся от того, что мы себе представляли. Это касается как личного духовного пути каждого, так и пути всей Церкви и ее пастырского выбора, когда порой возникает искушение просто действовать так, как было всегда. Вместо этого необходимо часто задавать себе вопросы: «Кто Господь для меня? Знаю ли я Его по-настоящему? Чего требует от меня Его Евангелие сегодня? Какие шаги я должен совершить?» Епископ Рима призвал молитвенно обратиться к Пресвятой Деве Марии, неустанно искавшей волю Божью через своего Сына, чтобы она направляла нас на пути веры.

24 августа Святейший Отец принял в Ватикане членов Федерации Марсодету из испанского города Толедо, прибывших в Рим по случаю 45-летия основания этой организации. Папа поблагодарил Марсодету за служение людям с интеллектуальной инвалидностью и детским церебральным параличом и пожелал им, дабы Господь благословил их труды, непростую, часто незаметную работу, но именно в ней особенно ясно открывается возможность встретить Христа в лице каждого человека. Лев XIV напомнил евангельские слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Умение узнавать взгляд Христа в жизни самых слабых и уязвимых помогает всему обществу стать более человечным и христианским. Святейший Отец подчеркнул принципы работы Федерации: солидарность, защиту достоинства каждого человека,

0: человека, его полноценную интеграцию в общество. Усилия ради общего блага позволили организации заручиться широкой институциональной поддержкой. Возвращаясь к истокам, Лев XIV с благодарностью вспомнил священника Марселино Касаса Пуэнте, который более 40 лет назад положил начало тому, что казалось лишь мечтой, чтобы ни одна семья, в которой есть человек с интеллектуальной инвалидностью, не оставалась в одиночестве перед своими трудностями. Сегодня эта мечта стала реальностью. Федерация может по праву гордиться тем, что помогает множеству людей, воплощая в жизнь то, о чем Святейший Отец говорил во время своего недавнего визита в Испанию. Любовь Христова влечет нас к братьям, и милосердие, забота, с которыми мы откликаемся на призыв Господа, это мерило подлинности нашей веры. Папа вознес молитву, дабы Пресвятая Богородица сопровождала членов Федерации в их миссии, поддерживала в трудные моменты и помогала неизменно обращать взор ко Господу, а их служение оставалось примером для церковной и социальной деятельности.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Адам и Ева сделали себе одежду, но все равно чувствовали себя нагими. На первый взгляд это непонятно, если человек прикрыл тело, почему он продолжает считать себя незащищенным? Именно эта странность позволяет увидеть в рассказе «Бытия» не просто историю о наготе. Похоже, смоковные листья должны были скрыть тело, но не смогли скрыть человека. Эту перемену рассказ помещает буквально в одну строку. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Речь не о том, что прежде их глаза были закрытыми, они начинают видеть иначе, и первое, что открывается этому новому взгляду – собственная нагота. Открытые глаза здесь не освобождают человека, они вводят его в новое восприятие. Адам и Ева начинают видеть одни вещи и оставаться слепыми к другим. Именно так рассказ «Бытия» постепенно выходит за пределы одной истории. Он говорит и о нашем сегодняшнем взгляде. Начинается все с разрыва с Богом, и первое, что человек узнает о себе – собственная нагота. Мы привыкли связывать наготу прежде всего с сексуальностью, хотя здесь она открывает гораздо более широкую реальность. Нагота – это отсутствие защиты, того, кто прикроет, отсутствие связи, когда человек знает, что рядом есть другой. Разрывая доверие с Богом, Адам и Ева теряют отца, хранителя, точку опоры, источник. Они оказываются одни. Если их отвергнут, их некому принять. Если упадут, некому поднять. Так выглядит человек, оставшийся без защиты в результате греха. Адам и Ева берут листья смоковницы. Здесь рассказ впервые называет дерево. В Евангелии смоковница учит распознавать происходящее. По ее ветвям можно понять, что приближается весна. Но Адам и Ева используют эту мудрость иначе, для собственной защиты. Покров они не получают, а делают своими руками. Сами срывают листья, переплетают и надевают на себя. Когда нас спрашивают «Кто ты?», мы часто начинаем перечислять то, что сделали. Работа, образование, способности, успехи, отношения. Собственное «я» начинает казаться чем-то, что нельзя просто показать. Его нужно оформить, сделать приемлемым. Мы словно предъявляем свои дела вместо себя. Вот мои листья, вот чем я могу прикрыться. Собственные руки могут сделать множество вещей, но они не могут сделать самого человека. Смоковные листья работают, пока человеку нужно спрятаться от собственной уязвимости. Но когда приходит Бог, выясняется, что Адам все еще наг. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он прикрыл тело, и все равно при встрече с Богом ему хочется исчезнуть целиком. Глаза уже сделали свое, человек увидел себя и испугался своей наготы. Теперь той же перемене подвергается слух. Адам и Ева слышат шаги Бога, и в них уже чудится угроза. То, что прежде было знаком радостной встречи, теперь слышится как предупреждение. Внутренняя перемена начинает менять даже способ, которым они воспринимают внешний мир. Бог приближается, и человек делает то, чего прежде не мог бы представить – прячется от него. Связь с Богом разорвана настолько глубоко, что Адам начинает воспринимать его как того, от кого нужно спасаться. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» После всего, что произошло, этот вопрос можно было бы принять за последнее предупреждение, как будто Бог уже знает ответ, и теперь остается только обнаружить беглеца и вывести его из укрытия. Но есть в нем одна деталь, которую русский перевод почти не позволяет услышать. В языке самого текста это короткое «где ты» звучит как «аека». Это вопрос того, кто ищет не виновного, а потерявшегося. Так зовет отец своего потерявшегося ребенка, так мать ищет глазами своего малыша. Здесь вопрос о месте становится вопросом о самом человеке. Потерять ребенка из виду значит на несколько минут оказаться внутри совершенно другой реальности. Все внимание сжимается до одного вопроса: где он? Что с ним? Почему его больше нет рядом? Так звучит Божий вопрос. Бог ищет тех, кого прежде хранил, кому доверил свое творение и кого создал по своему образу. Поэтому «где ты» рождается из разрыва доверия между отцом и его детьми, из той самой утраченной отцовской связи. Адам отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Получается нечто невероятное. Человек боится взгляда отца. Тот самый ребенок, который прежде жил под заботливым взглядом, теперь прячется от него, потому что предполагает, что отец увидит его и отвергнет. Так рождается самое опасное заблуждение. Человек начинает думать, что и Бог видит его таким, каким он теперь видит себя – неправильным, непривлекательным, недостойным любви. Бог словно останавливает эту новую мудрость человека одним вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Этот вопрос можно услышать глубже, чем просто как вопрос о произошедшем. Откуда человек знает, что он должен стыдиться себя? Кто научил его считать собственную уязвимость недостатком, себя ошибкой, а Божий взгляд – взглядом, перед которым нужно оправдываться? В этом и состоит глубина обмана. Человек перестает доверять Богу и одновременно приписывает Богу собственное недоверие. Адам отвечает обвинением: «Виновата женщина, а за ней Бог. Ты дал мне ее». Ева называет источник произошедшего: «Змей обольстил меня». Здесь и обнаруживается ключевая нить человеческой катастрофы. Обман начинается со слуха, с чужого голоса, который учит иначе видеть Бога, себя и реальность. Адам хотел стать как Бог, сделав его образом силы и победы. В конце он начинает бояться того, кому хотел уподобиться. Человек принимает ложный образ Бога, и постепенно этот образ разрушает все отношения с Творцом, с самим собой и с тем, кто рядом.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 26 августа, католическая церковь чтит память святого Зефирина, 15-го папы римского. Во время понтификата папы Зефирина римский император Септимиус Северус запретил переход в христианство под угрозой суровых наказаний. Сразу после избрания папа Зефирин назначил исповедника Каликста своим советником, а также смотрителем катакомб. Позже катакомбы получили название «катакомб святого Каликста». После смерти папы Зефирина в 217 году папой был избран Каликст I. Это был далекий III век, но мученичество христиан продолжается и по сей день. И главная причина гонений на христиан всех веков – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Истинная христианская вера во всем меняет весь образ жизни человека уверовавшего. Именно поэтому мы вспоминаем всех тех, кто подвергался гонениям на нашей многострадальной земле. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эдварда Юневича. Он служил в Санкт-Петербурге. Арестован в 1923 году. В 1925 году выслан в Польшу. Умер 25 августа 1989 года в Варшаве. Господи, даруй мне щедрое сердце.
2: Новости из Ватикана по-русски. В завершение продолжительного коллоквиума с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым ватиканский секретарь по связям с государствами выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции. Он вновь напомнил о призыве папы Льва XIV положить конец войне и страданиям гражданского населения. «Святейший престол, — сказал Галлахер, — готов поддержать всякое усилие по достижению мира в актуальном международном контексте». В ходе двусторонней встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Москве во вторник 25 августа секретарь по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел Российской Федерации выявили различные точки соприкосновения по основным международным вопросам, выразив согласие по поводу важности продолжения диалога между Российской Федерацией и Святейшим Престолом. Среди тем двустороннего интереса были также вопросы, относящиеся к католической общине в России и начинания гуманитарного характера для запуска миротворческого процесса между Россией и Украиной. В конце встречи, в которой принимал участие также апостольский нунций монсеньор Джованни Даниэлло и которая продолжалась более часа, монсеньор Галлахер и министр Лавров высказались перед прессой. Высокий представитель Святейшего Престола напомнил о воззвании папы Льва XIV положить конец вражде между Россией и Украиной и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. По словам Галлахера, позиция Святейшего Престола ясна. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Он также заявил, что абсолютно необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса. Кроме того, представитель дипломатии Святейшего Престола пригласил Россию и Украину проявить знаки открытости и доброй воли и соблюдать международное гуманитарное право, особенно в отношении гражданских лиц, инфраструктур, раненых и военнопленных. чтобы было ясно, эта война должна закончиться. Так монсеньор Галлахер высказался по украинскому вопросу. Число жертв с обеих сторон продолжает непрерывно расти по причине военных действий. Растут и страдания гражданского населения. Необходимо безотлагательно прекратить столкновения и спланировать будущие отношения, чтобы не оставаться пленниками прошлых обид и положить конец ненависти, вновь подчеркнул прелат. Министр иностранных дел Лавров, позитивно оценив открытость Святейшего Престола к диалогу с Россией и его обязательства во имя мира, заявил, что он согласен с ватиканским коллегой по вопросу необходимости укрепления сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом. Лавров назвал встречу очень полезной. «Любой конкретный результат в гуманитарной сфере, подчеркнул секретарь по связям с государствами, будет способствовать облегчению страданий и позволит восстановить минимум доверия между сторонами конфликта». В этом смысле говорилось о важности предстоящей миссии кардинала Дзуппи в России. «Со стороны Святейшего Престола, — сказал далее архиепископ, — была подчеркнута воля и далее содействовать созиданию пространств для диалога, укрепляя гуманитарные усилия и предоставляя собственные добрые услуги для достижения мира». В ходе переговоров с министром Лавровым монсеньор Галлахер напомнил о важной роли местных церквей и церковных общин для помощи самым слабым в духе примирения. В этом контексте секретарь по связям с государствами пожелал напомнить и о положении и нуждах католической церкви в Российской Федерации с особым вниманием к пастырской заботе о верных и осуществлению каритативной деятельности церковными и монашескими общинами. Во вторник вечером секретарь по связям с государствами встретился также с митрополитом Волоколамским Антонием, ответственным за внешние церковные связи Московского патриархата. С ним он обсудил темы общего интереса, также в свете актуального контекста в регионе. Митрополит Антоний с удовлетворением отозвался о постоянных и сердечных контактах между двумя церквами и Святейшим Престолом.

Приветствуя делегатов, папа выразил духовную близость всем военнослужащим и сотрудникам сил безопасности страны, независимо от их вероисповедания. Особо он вспомнил двух молодых военных, погибших в минувшую пятницу. Подобно доброму самарянину, они остановились, чтобы помочь пострадавшим на дороге. Святейший Отец верил Господу погибших и их семьи. Лев XIV пожелал ординариату и впредь способствовать духовному благу военнослужащих и укреплению сотрудничества с государственными и военными властями. Паломничество в Рим – возможность осознать центральное место Бога в своей жизни и укрепить веру молитвой у гробницы апостола Петра. Обращаясь к тем, кто ежедневно несет ответственность за безопасность страны и граждан, епископ Рима процитировал апостола Павла: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Христианская сила проявляется в истине, праведности и готовности благовествовать мир. В центре обращения папы был евангельский сотник из Капернаума, в жизни которого соединялись дисциплина, самоотверженность и верность, но вместе с тем осознание собственной нужды в Боге. Этот военачальник, обладавший властью над другими, перед Христом проявил смирение и веру, сказав: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это сочетание власти и смирения – важный урок для людей, на которых возложена ответственность. Каким бы высоким ни было положение человека, какими бы полномочиями он ни обладал, каким безупречным бы ни казался, он алчит бесконечного и жаждет вечности. Эта бесконечность и вечность открывается в Иисусе Христе как Божий дар. Папа обратился к военным капелланам, которым церковь вверяет духовное сопровождение военнослужащих и полицейских. Они призваны внимательно выслушивать и принимать каждого, наставлять мудростью Слова Божьего, совершать таинства, быть рядом с людьми и их семьями. Лев XIV верил делегатов в заступничество Божией Матери Фатимской, дабы она сопровождала их в различных миссиях в Португалии и за ее пределами.

22 августа папа Лев XIV совершил пастырский визит в Римени и принял участие в митинге дружбы народов. Свой визит он завершил святой мессой в местном морском порту. В проповеди папа отметил особое призвание этого города – быть местом не только для отдыха и развлечений, но и для духовного обновления и гостеприимства. Размышляя над евангельским вопросом Христа «А вы за кого меня почитаете?», Лев XIV процитировал исповедание апостола Петра: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Подлинный путь христианина открывается именно в Иисусе, который сам становится слугой для человека, склоняется, чтобы омыть ноги ученикам, и отдает жизнь за свою паству. Поэтому в церкви на любом уровне власть означает служение. Это касается не только папы римского, епископов, священников и диаконов, но и каждого крещеного. Христианское служение проявляется в способности принимать и объединять, прощать и освобождать, помогать человеку выйти из рабства греха и его последствий. Все полученные от Бога дары призваны приносить пользу другим. Размышляя над первым литургическим чтением о Севне, который злоупотребил доверенной ему властью, Лев XIV предупредил об опасности амбиции и жадности. «Все, чем человек обладает, — это дар Божий, чтобы мы становились орудием спасения для других, начиная с людей и мест, которые находятся рядом». Говоря о характерном призвании Римени и всей области, папа отметил богатую христианскую традицию, воплощенную в жизни святых, церковных приходов и движений, семей,

и благотворительных начинаний. В этом контексте Лев XIV призвал жителей Римени развивать гостеприимство, чтобы этот край был местом отдыха не только для тела, но и для духа. Настоящий отдых — не бегство от повседневной жизни, а возможность вновь встретиться с самими собой и примириться с глубиной собственной души. Христианская община может помочь людям обрести такой отдых через открытость, заботу о храмах, делах милосердия. Это относится как к тем, кто ищет заслуженного отдыха после целого года труда, так и к тем, кто переживает телесную или душевную боль, нуждается в убежище, пропитании и поддержке вдали от Родины. Лев XIV предложил верующим беречь в повседневной жизни простые, но важные ориентиры – молитву, единство, умение слушать, мужество, простоту, благодарность и красоту. Папа поблагодарил жителей Римени за теплый прием и верил их в заступничество Матери Христа и святых покровителей города. –

кардинал Паролин направил послание участникам 76-й национальной литургической недели, которая проходит в Катании с 24 по 27 августа на тему «Церковь рождающая, литургия и христианское посвящение». Госсекретарь передает участникам встречи сердечное приветствие Папы Льва XIV, приводя его размышления, которые направляют работу Сицилийского форума. Христианское посвящение нельзя сводить лишь к подготовке к таинствам, но следует рассматривать как лоно, в котором церковная община рождает человека к вере, приводит к пасхальной жизни, общению с Господом и к братству церкви. Единство катехизации и богослужения отличало жизнь церкви с самых ее истоков, когда верные постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Святейший Отец призывает вернуться к источнику, укрепляя и, где это необходимо, восстанавливая в христианском становлении ценность литургии, в которой тайна Христа захватывает нас, преображает и рождает, как новых творений. Кардинал ссылается на недавние катехизические наставления Льва XIV, посвященные документам Второго Ватиканского собора. Обряды литургии не являются внешним обрамлением таинства, но становятся церковным посредничеством, через которое дар Божий достигает человека. Поэтому необходимо заново открывать глубинный смысл литургических жестов и символов как подлинного актоза партичипацию, деятельного участия. Следует просвещать народ Божий, чтобы такое участие открывало сердца реальному деянию Бога в нас. Это важно для плодотворного переживания самой литургии, а также для подлинного опыта церковного общения. Священнодействие наставляет верному соблюдению обрядов, прививая вкус к строгой торжественности литургических жестов, помогая людям полнее понимать и переживать их смысл. Кроме того, богослужение всегда содержит в себе возвещение благой вести. Оно должно приводить людей к встрече с воскресшим Христом, открывая путь к братской любви. Здесь особое место занимает Слово Божие. Литургия Церкви – привилегированное пространство для того, чтобы услышать Слово, а потому крайне важно учить катехуменов часто обращаться к Священному Писанию с алчущим, внимательным сердцем и предоставлять им для этого надлежащие средства. Чтобы литургия стала созидательным пространством христианского посвящения, пастырям нужно хранить в сердце три основополагающих принципа – радушный прием, мистагогию и свидетельство жизни. Лишь тогда вера, порожденная от алтаря, сможет выйти на пути человечества и принести плоды добра, примирения и согласия, подчеркивается в послании кардинала Паролина.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні, 26 августа, католицька церква чтить пам'ять святого Зефіріна, 15-го папи Римського. Во время понтификата папы Зефирина римский император Септимиус Северус запретил переход в христианство под угрозой суровых наказаний. Сразу после избрания папа Зефирин назначил исповедника Каликста своим советником, а также смотрителем катакомб. Позже катакомбы получили название «катакомб святого Каликста». После смерти папы Зефирина в 217 году папой был избран Каликст I. Это был далекий III век, но мученичество христиан продолжается и по сей день. И главная причина гонений на христиан всех веков – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Истинная христианская вера во всем меняет весь образ жизни человека уверовавшего. Именно поэтому мы вспоминаем всех тех, кто подвергался гонениям на нашей многострадальной земле. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эдварда Юневича. Он служил в Санкт-Петербурге. Арестован в 1923 году. В 1925 году выслан в Польшу. Умер 25 августа 1989 года в Варшаве. Господи! Даруй мне щедрое сердце.
2: Новости из Ватикана по-русски. По завершении продолжительного коллоквиума с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, ватиканский секретарь по связям с государствами выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции. Он вновь напомнил о призыве папы Льва XIV положить конец войне и страданиям гражданского населения. «Святейший престол, — сказал Галлахер, — готов поддержать всякое усилие по достижению мира в актуальном международном контексте». В ходе двусторонней встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Москве во вторник 25 августа секретарь по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел Российской Федерации выявили различные точки соприкосновения по основным международным вопросам, выразив согласие по поводу важности продолжения диалога между Российской Федерации и Святейшим Престолом. Среди тем двустороннего интереса были также вопросы, относящиеся к католической общине в России и начинания гуманитарного характера для запуска миротворческого процесса между Россией и Украиной. В конце встречи, в которой принимал участие также апостольский нунций монсеньор Джованни Даниэлло и которая продолжалась более часа, монсеньор Галлахер и министр Лавров высказались перед прессой. Высокий представитель Святейшего Престола напомнил о воззвании папы Льва XIV положить конец вражде между Россией и Украиной и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. По словам Галлахера, позиция Святейшего Престола ясна. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Он также заявил, что абсолютно необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса. Кроме того, представитель дипломатии Святейшего Престола пригласил Россию и Украину проявить знаки открытости и доброй воли и соблюдать международное гуманитарное право, особенно в отношении гражданских лиц, инфраструктур, раненых и военнопленных. чтобы было ясно, эта война должна закончиться. Так монсеньор Галлахер высказался по украинскому вопросу. Число жертв с обеих сторон продолжает непрерывно расти по причине военных действий. Растут и страдания гражданского населения. Необходимо безотлагательно прекратить столкновения и спланировать будущие отношения, чтобы не оставаться пленниками прошлых обид и положить конец ненависти, вновь подчеркнул прилад. Министр иностранных дел Лавров, позитивно оценив открытость Святейшего Престола к диалогу с Россией и его обязательства во имя мира, заявил, что он согласен с ватиканским коллегой по вопросу необходимости укрепления сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом. Лавров назвал встречу очень полезной. «Любой конкретный результат в гуманитарной сфере, подчеркнул секретарь по связям с государствами, будет способствовать облегчению страданий и позволит восстановить минимум доверия между сторонами конфликта». В этом смысле говорилось о важности предстоящей миссии кардинала Дзуппи в России. «Со стороны Святейшего Престола, — сказал далее архиепископ, — была подчеркнута воля и далее содействовать созиданию пространств для диалога, укрепляя гуманитарные усилия и предоставляя собственные добрые услуги для достижения мира». В ходе переговоров с министром Лавровым монсеньор Галлахер напомнил о важной роли местных церквей и церковных общин для помощи самым слабым в духе примирения. В этом контексте секретарь по связям с государствами пожелал напомнить и о положении и нуждах католической церкви в Российской Федерации с особым вниманием к пастырской заботе о верных и осуществлению каритативной деятельности церковными и монашескими общинами. Во вторник вечером секретарь по связям с государствами встретился также с митрополитом Волоколамским Антонием, ответственным за внешние церковные связи Московского патриархата. С ним он обсудил темы общего интереса, также в свете актуального контекста в регионе. Митрополит Антоний с удовлетворением отозвался о постоянных и сердечных контактах между двумя церквами и Святейшим Престолом. Thank you.

Лев XIV принял в Ватикане представителей военного ординариата Португалии, прибывших в Рим по случаю двух значимых юбилеев – 60-летия со дня учреждения военного викариата, преобразованного в 1981 году в ординариат, и 25-летия назначения его первого собственного епископа. Приветствуя делегатов, папа выразил духовную близость всем военнослужащим и сотрудникам сил безопасности страны, независимо от их вероисповедания. Особо он вспомнил двух молодых военных, погибших в минувшую пятницу. Подобно доброму самарянину, они остановились, чтобы помочь пострадавшим на дороге. Святейший Отец верил Господу погибших и их семьи. Лев XIV пожелал ординариату и впредь способствовать духовному благу военнослужащих и укреплению сотрудничества с государственными и военными властями. Паломничество в Рим – возможность осознать центральное место Бога в своей жизни и укрепить веру молитвой у гробницы апостола Петра. Обращаясь к тем, кто ежедневно несет ответственность за безопасность страны и граждан, епископ Рима процитировал апостола Павла: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Христианская сила проявляется в истине, праведности и готовности благовествовать мир. В центре обращения папы был евангельский сотник из Капернаума, в жизни которого соединялись дисциплина, самоотверженность и верность, но вместе с тем осознание собственной нужды в Боге. Этот военачальник, обладавший властью над другими, перед Христом проявил смирение и веру, сказав: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это сочетание власти и смирения – важный урок для людей, на которых возложена ответственность. Каким бы высоким ни было положение человека, какими бы полномочиями он ни обладал, каким безупречным бы ни казался, он алчит бесконечного и жаждет вечности. Эта бесконечность и вечность открывается в Иисусе Христе как Божий дар. Папа обратился к военным капелланам, которым церковь вверяет духовное сопровождение военнослужащих и полицейских. Они призваны внимательно выслушивать и принимать каждого, наставлять мудростью Слова Божьего, совершать таинства, быть рядом с людьми и их семьями. Лев XIV верил делегатов в заступничество Божией Матери Фатимской, дабы она сопровождала их в различных миссиях в Португалии и за ее пределами.

22 августа папа Лев XIV совершил пастырский визит в Римени и принял участие в митинге дружбы народов. Свой визит он завершил святой мессой в местном морском порту. В проповеди папа отметил особое призвание этого города — быть местом не только для отдыха и развлечений, но и для духовного обновления и гостеприимства. Размышляя над евангельским вопросом Христа «А вы за кого меня почитаете?», Лев XIV процитировал исповедание апостола Петра «Ты Христос, Сын Бога Живого». Подлинный путь христианина открывается именно в Иисусе, который сам становится слугой для человека, склоняется, чтобы омыть ноги ученикам, и отдает жизнь за свою паству. Поэтому в церкви на любом уровне власть означает служение. Это касается не только папы римского, епископов, священников и диаконов, но и каждого крещенного. Христианское служение проявляется в способности принимать и объединять, прощать и освобождать, помогать человеку выйти из рабства греха и его последствий. Все полученные от Бога дары призваны приносить пользу другим. Размышляя над первым литургическим чтением о Севне, который злоупотребил доверенной ему властью, Лев XIV предупредил об опасности амбиций и жадности. «Все, чем человек обладает, — это дар Божий, чтобы мы становились орудием спасения для других, начиная с людей и мест, которые находятся рядом». Говоря о характерном призвании Римени и всей области, папа отметил богатую христианскую традицию, воплощенную в жизни святых, церковных приходов и движений, семей и благотворительных начинаний. В этом контексте Лев XIV призвал жителей Римени развивать гостеприимство, чтобы этот край был местом отдыха не только для тела, но и для духа. Настоящий отдых — не бегство от повседневной жизни, а возможность вновь встретиться с самими собой и примириться с глубиной собственной души. Христианская община может помочь людям обрести такой отдых через открытость, заботу о храмах, делах милосердия. Это относится как к тем, кто ищет заслуженного отдыха после целого года труда, так и к тем, кто переживает телесную или душевную боль, нуждается в убежище, пропитании и поддержке вдали от Родины. Лев XIV предложил верующим беречь в повседневной жизни простые, но важные ориентиры — молитву, единство, умение слушать, мужество, простоту, благодарность и красоту. Папа поблагодарил жителей Римени за теплый прием и верил их заступничеству Матери Христа и святых покровителей города.

Кардинал Паролин направил послание участникам 76-й национальной литургической недели, которая проходит в Катании с 24 по 27 августа на тему «Церковь рождающая, литургия и христианское посвящение». Госсекретарь передает участникам встречи сердечное приветствие Папы Льва XIV, приводя его размышления, которые направляют работу Сицилийского форума. Христианское посвящение нельзя сводить лишь к подготовке к таинствам, но следует рассматривать как лоно, в котором церковная община рождает человека к вере, приводит к пасхальной жизни, общению с Господом и к братству церкви. Единство катехизации и богослужения отличало жизнь церкви с самых ее истоков, когда верные постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Святейший Отец призывает вернуться к источнику, укрепляя и, где это необходимо, восстанавливая. В христианском становлении ценность литургии, в которой тайна Христа захватывает нас, преображает и рождает, как новых творений. Кардинал ссылается на недавние катехизические наставления Льва XIV, посвященные документам Второго Ватиканского собора. Обряды литургии не являются внешним обрамлением таинства, но становятся церковным посредничеством, через которое дар Божий достигает человека. Поэтому необходимо заново открывать глубинный смысл литургических жестов и символов как подлинного актоза партичипацию, деятельного участия. Следует просвещать народ Божий, чтобы такое участие открывало сердца реальному деянию Бога в нас. Это важно для плодотворного переживания самой литургии, а также для подлинного опыта церковного общения. Священное действие наставляет верному соблюдению обрядов, прививая вкус к строгой торжественности литургических жестов, помогая людям полнее понимать и переживать их смысл. Кроме того, богослужение всегда содержит в себе возвещение благой вести. Оно должно приводить людей к встрече с воскресшим Христом, открывая путь к братской любви. Здесь особое место занимает Слово Божье. Литургия Церкви – привилегированное пространство для того, чтобы услышать Слово, а потому крайне важно учить катехуменов часто обращаться к Священному Писанию с алчущим, внимательным сердцем и предоставлять им для этого надлежащие средства. Чтобы литургия стала созидательным пространством христианского посвящения, пастырям нужно хранить в сердце три основополагающих принципа – радушный прием, мистагогию и свидетельство жизни. Лишь тогда вера, порожденная от алтаря, сможет выйти на пути человечества и принести плоды добра, примирения и согласия, подчеркивается в послании кардинала Паролина.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні, 26 августа, католицька церква чтить пам'ять святого Зефіріна, 15-го папи Римського. Во время понтификата папы Зефирина римский император Септимиус Северус запретил переход в христианство под угрозой суровых наказаний. Сразу после избрания папа Зефирин назначил исповедника Каликста своим советником, а также смотрителем катакомб. Позже катакомбы получили название «катакомб святого Каликста». После смерти папы Зефирина в 217 году папой был избран Каликст I. Это был далекий III век, но мученичество христиан продолжается и по сей день. И главная причина гонений на христиан всех веков – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Истинная христианская вера во всем меняет весь образ жизни человека уверовавшего. Именно поэтому мы вспоминаем всех тех, кто подвергался гонениям на нашей многострадальной земле. Вот и сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эдварда Юневича. Он служил в Санкт-Петербурге. Арестован в 1923 году. В 1925 году выслан в Польшу. Умер 25 августа 1989 года в Варшаве. Господи, даруй мне щедрое сердце.
2: Новости из Ватикана по-русски. По завершении продолжительного коллоквиума с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, Ватиканский секретарь по связям с государствами выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции. Он вновь напомнил о призыве Папы Льва XIV положить конец войне и страданиям гражданского населения. «Святейший престол, — сказал Галлахер, — готов поддержать всякое усилие по достижению мира в актуальном международном контексте». В ходе двусторонней встречи в представительстве Министерства иностранных дел в Москве во вторник 25 августа секретарь по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел Российской Федерации выявили различные точки соприкосновения по основным международным вопросам, выразив согласие по поводу важности продолжения диалога между Российской Федерацией и Святейшим Престолом. Среди тем двустороннего интереса были также вопросы, относящиеся к католической общине в России и начинания гуманитарного характера для запуска миротворческого процесса между Россией и Украиной. В конце встречи, в которой принимал участие также апостольский нунций монсеньор Джованни Даниэлло и которая продолжалась более часа, монсеньор Галлахер и министр Лавров высказались перед прессой. Высокий представитель Святейшего Престола напомнил о воззвании Папы Льва XIV положить конец вражде между Россией и Украиной и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. По словам Галлахера, позиция Святейшего Престола ясна. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Он также заявил, что абсолютно необходимо создать условия для политического и дипломатического процесса. Кроме того, представитель дипломатии Святейшего Престола пригласил Россию и Украину проявить знаки открытости и доброй воли и соблюдать международное гуманитарное право, особенно в отношении гражданских лиц, инфраструктур, раненых и военнопленных. Чтобы было ясно, эта война должна закончиться. Так монсеньор Галлахер высказался по украинскому вопросу. Число жертв с обеих сторон продолжает непрерывно расти по причине военных действий. Растут и страдания гражданского населения. Необходимо безотлагательно прекратить столкновения и спланировать будущие отношения, чтобы не оставаться пленниками прошлых обид и положить конец ненависти, вновь подчеркнул прилад. Министр иностранных дел Лавров, позитивно оценив открытость Святейшего Престола к диалогу с Россией и его обязательства во имя мира, заявил, что он согласен с ватиканским коллегой по вопросу необходимости укрепления сотрудничества по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом. Лавров назвал встречу очень полезной. «Любой конкретный результат в гуманитарной сфере, подчеркнул секретарь по связям с государствами, будет способствовать облегчению страданий и позволит восстановить минимум доверия между сторонами конфликта». В этом смысле говорилось о важности предстоящей миссии кардинала Дзуппи в России. «Со стороны Святейшего Престола, — сказал далее архиепископ, — была подчеркнута воля и далее содействовать созиданию пространств для диалога, укрепляя гуманитарные усилия и предоставляя собственные добрые услуги для достижения мира». В ходе переговоров с министром Лавровым монсеньор Галлахер напомнил о важной роли местных церквей и церковных общин для помощи самым слабым в духе примирения. В этом контексте секретарь по связям с государствами пожелал напомнить и о положении и нуждах католической церкви в Российской Федерации с особым вниманием к пасторской заботе о верных и осуществлению каритативной деятельности церковными и монашескими общинами. Во вторник вечером секретарь по связям с государствами встретился также с митрополитом Волоколамским Антонием, ответственным за внешние церковные связи Московского патриархата. С ним он обсудил темы общего интереса, также в свете актуального контекста в регионе. Митрополит Антоний с удовлетворением отозвался о постоянных и сердечных контактах между двумя церквами и Святейшим Престолом.

Лев XIV принял в Ватикане представителей военного ординариата Португалии, прибывших в Рим по случаю двух значимых юбилеев – 60-летия со дня учреждения военного викариата, преобразованного в 1981 году в ординариат, и 25-летия назначения его первого собственного епископа. Приветствуя делегатов, папа выразил духовную близость всем военнослужащим и сотрудникам сил безопасности страны, независимо от их вероисповедания. Особо он вспомнил двух молодых военных, погибших в минувшую пятницу. Подобно доброму самарянину, они остановились, чтобы помочь пострадавшим на дороге. Святейший Отец верил Господу погибших и их семьи. Лев XIV пожелал ординариату и впредь способствовать духовному благу военнослужащих и укреплению сотрудничества с государственными и военными властями. Паломничество в Рим – возможность осознать центральное место Бога в своей жизни и укрепить веру молитвой у гробницы апостола Петра. Обращаясь к тем, кто ежедневно несет ответственность за безопасность страны и граждан, епископ Рима процитировал апостола Павла: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Христианская сила проявляется в истине, праведности и готовности благовествовать мир. В центре обращения папы был евангельский сотник из Капернаума, в жизни которого соединялись дисциплина, самоотверженность и верность, но вместе с тем осознание собственной нужды в Боге. Этот военачальник, обладавший властью над другими, перед Христом проявил смирение и веру, сказав: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Именно это сочетание власти и смирения – важный урок для людей, на которых возложена ответственность. Каким бы высоким ни было положение человека, какими бы полномочиями он ни обладал, каким безупречным бы ни казался, он алчит бесконечного и жаждет вечности. Эта бесконечность и вечность открывается в Иисусе Христе как Божий дар. Папа обратился к военным капелланам, которым церковь вверяет духовное сопровождение военнослужащих и полицейских. Они призваны внимательно выслушивать и принимать каждого, наставлять мудростью Слова Божьего, совершать таинства, быть рядом с людьми и их семьями. Лев XIV верил делегатов в заступничество Божией Матери Фатимской, дабы она сопровождала их в различных миссиях в Португалии и за ее пределами.

22 августа папа Лев XIV совершил пастырский визит в Риме и принял участие в митинге дружбы народов. Свой визит он завершил святой мессой в местном морском порту. В проповеди папа отметил особое призвание этого города — быть местом не только для отдыха и развлечений, но и для духовного обновления и гостеприимства. Размышляя над евангельским вопросом Христа «А вы за кого меня почитаете?», Лев XIV процитировал исповедание апостола Петра «Ты Христос, Сын Бога Живого». Подлинный путь христианина открывается именно в Иисусе, который сам становится слугой для человека, склоняется, чтобы омыть ноги ученикам, и отдает жизнь за свою паству. Поэтому в церкви на любом уровне власть означает служение. Это касается не только папы римского, епископов, священников и диаконов, но и каждого крещенного. Христианское служение проявляется в способности принимать и объединять, прощать и освобождать, помогать человеку выйти из рабства греха и его последствий. Все полученные от Бога дары призваны приносить пользу другим. Размышляя над первым литургическим чтением о Севне, который злоупотребил доверенной ему властью, Лев XIV предупредил об опасности амбиций и жадности. «Все, чем человек обладает, — это дар Божий, чтобы мы становились орудием спасения для других, начиная с людей и мест, которые находятся рядом». Говоря о характерном призвании римени и всей области, папа отметил богатую христианскую традицию, воплощенную в жизни святых, церковных приходов и движений, семей и благотворительных начинаний. В этом контексте Лев XIV призвал жителей Римени развивать гостеприимство, чтобы этот край был местом отдыха не только для тела, но и для духа. Настоящий отдых — не бегство от повседневной жизни, а возможность вновь встретиться с самими собой и примириться с глубиной собственной души. Христианская община может помочь людям обрести такой отдых через открытость, заботу о храмах, делах милосердия. Это относится как к тем, кто ищет заслуженного отдыха после целого года труда, так и к тем, кто, переживая телесную или душевную боль, нуждается в убежище, пропитании и поддержке вдали от Родины. Лев XIV предложил верующим беречь в повседневной жизни простые, но важные ориентиры — молитву, единство, умение слушать, мужество, простоту, благодарность и красоту. Папа поблагодарил жителей Римени за теплый прием и верил их заступничеству Матери Христа и святых покровителей города.

кардинал Паролин направил послание участникам 76-й национальной литургической недели, которая проходит в Катании с 24 по 27 августа на тему «Церковь рождающая, литургия и христианское посвящение». Госсекретарь передает участникам встречи сердечное приветствие Папы Льва XIV, приводя его размышления, которые направляют работу Сицилийского форума. Христианское посвящение нельзя сводить лишь к подготовке к таинствам, но следует рассматривать как лоно, в котором церковная община рождает человека к вере, приводит к пасхальной жизни, общению с Господом и к братству церкви. Единство катехизации и богослужения отличало жизнь церкви с самых ее истоков, когда верные постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Святейший Отец призывает вернуться к источнику, укрепляя и, где это необходимо, восстанавливая в христианском становлении ценность литургии, в которой тайна Христа захватывает нас, преображает и рождает, как новых творений. Кардинал ссылается на недавние катехизические наставления Льва XIV, посвященные документам Второго Ватиканского собора. Обряды литургии не являются внешним обрамлением таинства, но становятся церковным посредничеством, через которое дар Божий достигает человека. Поэтому необходимо заново открывать глубинный смысл литургических жестов и символов, как подлинного актоза партичипацию, деятельного участия. Следует просвещать народ Божий, чтобы такое участие открывало сердца реальному деянию Бога в нас. Это важно для плодотворного переживания самой литургии, а также для подлинного опыта церковного общения. Священное действие наставляет верному соблюдению обрядов, прививая вкус к строгой торжественности литургических жестов, помогая людям полнее понимать и переживать их смысл. Кроме того, богослужение всегда содержит в себе возвещение благой вести. Оно должно приводить людей к встрече с воскресшим Христом, открывая путь к братской любви. Здесь особое место занимает Слово Божие. Литургия Церкви – привилегированное пространство для того, чтобы услышать Слово, а потому крайне важно учить катехуменов часто обращаться к Священному Писанию с алчущим, внимательным сердцем и предоставлять им для этого надлежащие средства. Чтобы литургия стала созидательным пространством христианского посвящения, пастырям нужно хранить в сердце три основополагающих принципа – радушный прием, мистагогию и свидетельство жизни. Лишь тогда вера, порожденная от алтаря, сможет выйти на пути человечества и принести плоды добра, примирения и согласия, подчеркивается в послании кардинала Паролина.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!